0: Борос или Борос, песня «Неродившийся», проект из Краснодар. Когда зазвучали первые ноты, ну, после вот этого непонятного вступления, когда гитарки вступили, сначала нам показалось, что это какой-то краснодарский стоунер. Самарский у нас уже был стоунер, а это краснодарский. Но нет, потом началась совсем другая история.
1: Вступление к песне мне, вот, честно говоря, показалось ненужным такое. Оно очень кривое и какое-то... сразу бьет по ушам, по крайней мере, нам, музыкантам. Не знаю, но заявлено то, что исполнитель слушает только метал, а-ля Slipknot, Napalm Death и Soulfly. Но здесь почему-то далеко от всех этих названий музыка ушла.
0: Пишет автор, что музыку делает, пишет музыку уже более 20 лет, но до написания металла дошел только 3 года назад. По всей видимости, он все делает сам, либо как еще объяснить странные брейки барабанные.
1: Сложнейшие, я бы сказал. Сложнейшие брейки, которые никто не повторит.
0: Да, обычно гитаристы вот сами делают барабаны, бас целиком, всю пачку. Грешат вот такими брейками, которые, наверное, ни один бы барабанщик в жизни не сыграл.
1: Я тоже говорю, когда гитарист сочиняет всю песню, вот тут у него так примерно и получается.
0: Понятно, что да, метал, понятно, что это все звучит мрачновато. Тут пониженный строй, скорее всего. Да не скорее всего, а пониженный строй. Агрессивный очень вокал. Местами мне напомнило, как ни странно, это современный английский панк, ну что-то типа Idols. Но не Slipknot и не Napalm Death, это точно. Поэтому, если хотите работать в таких жанрах, нужно маленько стилистику поменять.
1: Ну да, и мастерство, конечно, прибавить во всем.
0: Борос или Борос, повторюсь.
1: Ну, у него фамилия Борознов. Борос, наверное.
0: Борос, значит, да, Борос. Борос, «Неродившийся» песня называется, проект из Краснодара. Если что-то у вас еще будет, присылайте, может быть, немного в других жанрах. Далее, наши земляки, город Самара, группа 444, песня называется «Белая пыль».

0: 4.44, «Белая пыль», группа из Самары, альтернативный рок, наверное, как вы уже сами поняли. Группа существует с конца 10-х годов, два альбома на счету, эта вещь с последнего альбома. Сейчас готовится третий, несколько концертов даже запланировано, в общем, работа идет.
1: Модное звучание, модная музыка на сегодняшний день. Неплохо придумано, с речитативом и со всем остальным. Мне понравилась смена стилистики в куплете. То есть сначала грув, потом фанк. Такое присущее вот мне на уме почему-то группа Офанкила. У них также компонуются песни примерно.
0: У них достаточно разнообразное творчество в том плане, что действительно в одной песне может сочетаться и альтернативный рок, и там, начиная от Limp Bizkit'а, и потом все это сменится на какую-нибудь полуакустику или вообще психодел. В этом плане звучит довольно интересно, как по мне. Хотя повторюсь, что любая музыка, она, наверное, на любителя.
1: Но нам вот это зашло, я думаю, и многим понравится. Напористое, интересное звучание. В принципе, с интересными ходами.
0: Если вам понравилось, подписывайтесь, группа 444, наши земляки из Самары, следите за творчеством.
1: Как я говорю, дороги пыль, пыль дороже.
0: Да, да, пыль да туман. Дороги, дороги, пыль да туман. У нас вообще сегодня выпуск состоит из тяжелой музыки, и следующая группа дополнит эту картину, потому что она называется «Адский», именно через двойной «С». «Адский метал».
1: Есть такое среди музыкантов сленг, когда играют тяжелую музыку и сами стебутся над этим. Вот они играют «Адский метал».
0: «Адский метал», песня «Малыш». Город, к сожалению, не знаю.

За окошком яркий месяц, звезды светят вместе с ним. За стеною дрыхнет кто-то, мы же в три часа не спим. Наш сынок лежит довольный,

0: адский метал, песня «Малыш».
1: Ну, хоть и адский метал, но...
2: Оправдывает название.
1: Да, но тема совершенно такая наболевшая, что рождает ребенка, и первые годы жизни они не спят действительно. Это можем и мы сказать так же, совершенно верно. Но у этого исполнителя, видать, так сильно наболело, и так он долго не спал, что вот он в таком жестком стиле про своего сына написал, который в своем возрасте не дает ему отдохнуть. Ну, извините, как говорится, подписался, должен терпеть.
2: Да-да. Здесь вообще уникальный случай. Помимо того, что название «Адский метал» полностью оправдывает содержание, то здесь еще и описание проекта полностью совпадает с действительностью. Такое редко у нас бывает. Пишет нам автор данного проекта. Его три основы — это «Рамштайн», «Металлика» и «Сектор Газа».
1: Здесь почему-то еще ребенок втесался в это. Ну, какой-то симбиоз тоже интересный. Вот он нас вызывает небольшую ухмылку. Мы понимаем, что бывает, когда ты рождаешь ребенка, и сколько ты с ним мучаешься, а что будет потом, ого, какие песни у него могут возникнуть.
2: В общем, сам проект задумывался как мечта автора. Музыкант нам сам так написал. Была идея совместить тяжелые рифы из нулевых и смешные тексты. Ну, видимо, репетиции как-то не задались, и по прошествии много лет материал накопился. В общем, сейчас делается все в одного человека. То есть такой self-made получается.
1: Ну да, это слышно.
2: Интересно послушать развитие этой истории. Что-то будет еще наверняка происходить в вашей жизни. Напишите еще песен, присылайте. Мне такой жанр нравится.
1: Мы тут решили с Пашей объединить этого исполнителя с еще, который был у нас не так давно в выпусках. Это, по-моему, Че Гевара проект, где он пел про малыша. Тоже.
2: Ну, только там в позитивной форме.
1: В позитивной форме. Там, как я говорил, прогнулся перед тещей и женой. Но также можно сюда, в эту линейку, вставить и Николая Мороза со своими жизненными ситуациями.
2: Горячо нами любим. Вот если вам объединиться с Николаем Морозом, мне кажется, это будет прямо фит века.
1: Прям концертик забацать. Даже, может, с постановками, с какими-нибудь сценическими.
2: Мы сейчас без шуток, на самом деле. Вот правда, попробуйте что-нибудь сделать вместе. Интересно будет послушать. Дальше у нас, наконец-то, проект из города Санкт-Петербург. Не так часто питерские музыканты у нас в гостях бывают. Называется проект «Громова», а песня «Заплачу» или «Заплачу». А сейчас поймем.
1: Да про любовь. Че понимать-то? Давай ставь.

0: Громова, проект из Санкт-Петербурга. Заплачу или заплачу? Вопрос остается, ну,
1: тут,
0: прежним.
1: Да, тут, может, она заплакала, когда заплатила, и... Вот
0: такое бывает очень часто. Сейчас в магазинах к кассе подходишь и плакать начинаешь.
1: Ну, здесь песни мы понимаем, что о кризисе отношений. Женская часть хочет освободиться от всего, что ее держало. Но, с другой стороны, привязанность дает о себе знать.
0: Сама Громова написала, что это песня о расставании, где слезы далеко не единственный вариант. Понятно, что здесь о свободе, об энергии, за которую иногда придется... платить. Вот поэтому такая игра слов «заплачу, заплачу».
1: Сама композиция слеплена, сделана неплохо. Звук хороший. Мне нравится то, что голос выведен на передний план и читаемый. Да и тембр голоса приятный.
0: Над аранжировкой заморочились. Понятно, что гармонии довольно стандартные, но в данном жанре об этом даже не будем. Здесь, наоборот, чем более запоминается, тем лучше, потому что все-таки поп-рок. Куплет, припев на часть С заморочились. В конце немножко поиграли со звуками, с разными эффектами. Звучит нормально. А главное, что не затянули. Вот песня звучит ровно столько, сколько она должна звучать.
1: Нам понравилось, в принципе. Но для поп-рок, я считаю, как тяжеловатенько все равно.
0: Аккомпанемент.
1: Да, такой.
0: Вокал-то нормально, да. Аккомпанемент тяжеловато, да.
1: Ну, я бы сказал, это больше альтернатива какая-то.
0: Ну, там, скорее всего, звукорежиссер, который это делал, он прям очень любит такой металл грувовый. Это читается по барабанным партиям.
1: Да, барабаны прям такие электронные, но пробивают на мясо, так скажем, по-нашему.
0: Присылайте еще проекты Санкт-Петербурга Громова. А у нас в завершении традиционная рубрика.
1: Что, опять?
0: Опять.
1: Пользуясь случаем, хочу.
0: Max and the Jelly Tills Incorporated in the Middle in the Green Grove.

0: Max and the Gelatils Incorporated in a Meadow in a Green Grove. А у нас на этом все. Текст наш закончился. И песни, к сожалению, тоже. Но вы присылайте еще. На следующей неделе послушаем. У микрофона были Павел Корнеев
1: и Олег Бизон. Всем бодрости духа.
0: Пока.
2: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.

0: сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру.